тамамта пиллут клута микэлгум таасигэлутнгли куугааллхкат умьёоқлуку пилла уппиёқуурлуки гэнэрэм аёоқутихка макталхкиорлуки талииллхкиорлуки инартлхкиорлуки иллу ли куугааллхкат литнаорат питклуку

тамонтаа пиллут лута микэлгунтаа сигэлутнгли кугаалхкат умьёоқлукуппилла уппиёқуорлукиэрнерм аёқутигка макэллэркиорлуки талииллэркиорлуки инартэллэркиорлуки иллу ли кугаалхкаат литнаорат питэклуку